0: Полный, ты говоришь. One away.
1: Fair on Alpha Tech, Alpha Zero Echo, 2 Uniform 5-3. White Toyota Camry.
0: Ten four.
1: 2-6-9.
2: Perfect.